0: Работа опасна. Из-за нее ягодицы забывают, как работать, что со временем может привести к проблемам репродуктивной системы. По словам медиков, малоподвижный образ жизни может помешать стать родителями. Из-за застоя в области таза у мужчин может развиться простатит, а у женщин возникнуть ряд проблем, связанных с репродуктивной сферой, в том числе зачатием. Официальный курс доллара на 25 июня составляет 74 рубля 77 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 18 копеек. Это были новости на радио Карибуар. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.
3: Еще один минус офисной работы назвали психологи. Даже, говорят, работа на заводе оказалась полезнее для психики, чем в офисе. Дело в том, что на заводе, например, есть четкий график, перерывы и отсутствует необходимость быть на связи после смены. Именно это снижает риск выгорания, объясняют специалисты. А вот в офисе все наоборот. Постоянные звонки, клиенты и занятость в нерабочее время. Из-за этого люди чаще устают, а потом и вовсе увольняются. В общем, офисники, в этом держитесь изо всех сил, а? 11.04 в Магадане. Ты слышишь радио Карибуарт. Газуем дальше вместе с новинкой от Зиверт.
4: Все мы изначально чайники.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
9: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
10: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая, 13/1.
11: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация.

0: специалиста.
1: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 25 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном пасмурно. Температура воздуха до 12 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 10 до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 12. Ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
0: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Магнитная буря – это то, что ты увидишь, если подаришь жене на день рождения магнитик на холодильник.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Напольные покрытия. Декатайл. Бытовой и полукоммерческий линолеум. Ламинат. Керамогранит. Алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: Земля, центр, прилуняюсь.
6: Прием, земля, осуществляем на поверхность Луны.
5: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
6: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
5: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
7: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
8: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
10: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
11: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Джиган и Нилетто. Не умеют.

0: Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.
1: Если что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой, путевод. Я хочу, чтоб никто не грустил. Я могу вам казаться холод. Если что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой, путевод. Я хочу, чтоб никто не грустил.
2: Оба! Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. Во как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это...

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: В наличии в Магадане дизельный генератор на двигателе «Вичай-10». Мощностью 200 киловатт с медной обмоткой. Цена 2 миллиона 100 тысяч рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19Г. Площадка перед складом.
4: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
5: Welcome to Chicago!
4: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Удачный шашлык в мясном номер 1! В маринаде или уже готовый прямо с мангала, а также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб! Мясной номер 1, Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
8: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
9: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
10: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Прежде всего, сегодня отмечают День дружбы и единения славян. Этот праздник был создан в 90-х годах 20 века и объединяет более 300 миллионов человек. Во второй половине 19 века славянские народы входили в состав трех империй – российской, австро-венгерской и османской. Ну а праздник появился как следствие распада СССР, когда образовалось больше независимых славянских государств и возникла необходимость к налаживанию дружественных отношений. Первыми такими государствами стали Россия и Беларусь. Также 25 июня отмечается День работников статистики. Праздник появился благодаря российскому императору Александру I, который в 1811 году подписал манифест о создании статистического отделения. Оно входило в структуру Министерства полиции. Отделение собирало и обрабатывало сведения о численности населения и выплаченных налогах, а также следило за рыночной экономикой. Задачи современного Росстата по-прежнему связаны со сбором и анализом информации о социальных, экономических, демографических и других процессах. Колымская история навеки связана с лагерями и колониями. Жизнь заключенных проходила в каторжной работе и, как правило, была недолгой. Поэтому 25 июня 1949 года Министерство внутренних дел СССР выпустило приказ об улучшении физического состояния и трудового использования заключенных. Приказ предупреждал начальников колонии, что впредь за ухудшение их здоровья и смертность виновные будут строго наказываться. Фанаты называют их «Ливерпульской четверкой», «Великолепным квартетом» и просто «Жуками», и сегодня у них праздник. 25 июня во всем мире отмечают Глобальный день Битлз. Дата выбрана не случайно, так как 25 июня 1967 года группа впервые выступила в эфире с песней «All You Need Is Love». Это была первая всемирная трансляция в истории. Кстати, интересно, что прежде чем называться «Жуками», музыканты сменили четыре названия, а вокруг конечного варианта до сих пор ходят легенды. По одной из них Джон Леннон предложил название в честь американской группы «Сверчки». Другие источники подчеркивают, что в названии преднамеренно объединили два слова «Beatles» и «Beat», то есть «Жуки» и «Ритм». На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников!
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декотайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени. На Карибу.
2: Новый час. На Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт, 104,2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, 21А/1. И улица Полярная, 21.
11: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия до конца года подаст иск против стран Прибалтики. Госдума приняла закон о поддержке топливного рынка. Минздрав сообщил о росте числа сторонников ЗОЖ. Подробности далее. Россия до конца года подаст иск против стран Прибалтики за расовую дискриминацию русскоязычного населения. Об этом пишет Лента.ру. По словам российских дипломатов, это не единственный вопрос, который имеет юридические перспективы для Москвы в международном суде и международных арбитражах. Россия будет использовать эту систему в наступательном плане. Ранее в МИД России заявили, что Москва намерена обратиться в Международный суд Организации Объединенных Наций из-за ущемления прав русских в Литве, Латвии и Эстонии. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что решили обратиться в суд после того, как все попытки решить конфликт мирным путем оказались безрезультатными. Депутаты приняли закон, который должен помочь с поставками бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Документ также предусматривает поддержку нефтеперерабатывающих заводов. Правительство сможет определять, какие виды топлива разрешены к продаже в России. Кроме того, заводы смогут получать компенсации при производстве автомобильного бензина с добавлением других компонентов. Отдельные меры касаются обновления нефтеперерабатывающих предприятий. Срок соглашения с заводами, которые вкладывают крупные средства в модернизацию, продлят до конца года. Минздрав перевыполнил план по привлечению россиян к здоровому образу жизни. Как сообщает ТАСС, сейчас ЗОЖ придерживаются 11,5% граждан. Плановый показатель составлял 10,5%. Цели достигли все регионы страны. 30 из них результат оказался как минимум на четверть выше плана. К 2030 году Минздрав рассчитывает увеличить долю россиян, ведущих здоровый образ жизни, до 13,5%. Официальный курс доллара на 25 июня составляет 74 рубля 77 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 18 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Прайс. Всего доброго.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт». Удача может застать врасплох.

0: Лови удачу! Улыбку на стачу!
1: Лови удачу на Карибу Арт. А это значит, что четверг продолжим призами от партнера нашего розыгрыша компании «Винат», которая предлагает большой ассортимент строительных материалов. Для постоянных покупателей действует система скидок и приятных бонусов. Для компании «Винат» на первом месте качество, надежность и комфортные условия сотрудничества. Это предприятие – давний партнер нашего розыгрыша, а находится «Винат» по адресу Пролетарская, 237. Режим работы с 10 до 18.00 в будни. Для удобства о наличии товара также можно уточнить по телефону 650688. Так что ровно в 12.30 встречаемся на этом же месте. А пока впереди любимые хиты. За пультом Наташа Белая.

0: реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы Техрыбкома, переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
6: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
7: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
6: Я даже знаю, про кого вы говорите.
7: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
6: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
8: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
7: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катеркаже, матрос на катеркаже, механик на катеркаже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
9: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
10: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Рос.

0: будет поздно.
1: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 25 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном пасмурно. Температура воздуха до 12 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 10 до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 12. Ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
3: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце

0: Тридцатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Work and travel. Это уехать на лето в деревню.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
3: Удача может застать врасплох. Будь готов к ней.
4: В прямом эфире на 104.2.
3: Раздаем подарки.
4: Нужно лишь проявить смекалку.
2: На Карибу Арт. Лови удачу.
4: Слушать Карибу — простая задача.
5: Номер 620-00 объявляется открытым для твоего звонка, чтобы зарядиться отличным настроением, получить призы, которые любезно предоставляет партнер нашего розыгрыша — компания «Винат». Здесь вы найдете большой ассортимент сухих смесей, в том числе технических жидкостей и других кислот, а также разнообразную продукцию. Все это по адресу Пролетарская, 237, в будни с 10 до 18.00. А наличие товара также можно уточнить по телефону 65 06 88. Ну а пока продолжаем день под любимую музыку здесь, на Карибу.

0: Something I want to talk about.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
5: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
5: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
3: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
8: Джиган и Нилетто. Не умею.

Социальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
4: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: Магадан. Встречай падел. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
7: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
8: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
3: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в МИД допустили разрешение конфликта на Украине при помощи дипломатии. В России могут измениться правила продажи недвижимости. Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами. Подробности далее. Конфликт на Украине все еще можно решить при помощи политико-дипломатических методов. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на 12-м международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». При этом глава МИД подчеркнул, что Россия не будет размениваться на временные решения и принимать ультиматумы. По его словам, мяч в вопросе урегулирования сегодня не на нашей стороне поля, хотя нам его все чаще пытаются перебросить из офсайда. Лавров подчеркнул, что Москва открыта к переговорам по украинскому конфликту в любой момент, но на столе должно быть серьезное предложение. Министр также отметил, что российская сторона готова выслушать политиков ЕС при наличии у них конструктивных идей. Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет реализации собственных целей на Украине, а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках переговоров США в Анкоридже. Госдума в ближайшее время планирует внести законопроект, предусматривающий обязательное нотариальное удостоверение сделки с недвижимостью между физическими лицами. Предварительно инициативу рассмотрят на 140-м заседании Московской областной думы, пишут «Известия». По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, эта мера направлена на снижение рисков и дополнительную защиту прав собственников на фоне недавних случаев, связанных с имущественными сделками. Риск мошенничества снизится, число судебных споров сократится. Парламентарий отметил, что нотариус располагает более широкими возможностями для проверки документов, а также оценки состояния участников сделки и получения необходимых сведений. Сейчас стороны могут оформить договор в простой письменной форме. Обращение к нотариусу возможно, но не обязательно. Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений. На втором месте – бизнесмены, на третьем – стоматологи. В топ также попали инженеры, юристы и адвокаты, военные программисты и пилоты. Об этом пишет Афиша Дейли со ссылкой на исследование. Согласно опросу, профессия влияет на первоначальный интерес у 8 из 10 женщин. Среди врачей самыми привлекательными женщины назвали хирургов. Их отметили 66% опрошенных. На втором месте – стоматологи и ортодонты. Далее следуют кардиологи, травматологи, мануальные терапевты и ортопеды. Женщины связывают профессию врача с интеллектом, ответственностью и умением сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Официальный курс доллара на 25 июня составляет 74 рубля 77 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 18 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: 8-77-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вестмоторс».

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Мечтаете об уютном доме?
2: Вам в Электросвет.
1: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
2: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
5: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 25 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном пасмурно. Температура воздуха до 12 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 10 до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 12. Ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 25 июня.
4: Овен.
3: Овны должны быть чрезвычайно внимательны к своим близким, сосредоточившись на собственных интересах, вы рискуете упустить из виду нечто важное. Неплох день с деловой точки зрения, можно улучшить свое финансовое положение, договориться с партнерами о новых условиях сотрудничества.
4: Телец.
3: День удачный и приятный, не придется трудиться в поте лица, чтобы добиться желаемого. Победы одержать легко, нужно лишь проявить немного изобретательности. В личной жизни ситуация тоже складывается весьма благоприятная. Вас не только любят и окружают вниманием, но и понимают с полуслова.
4: Близнецы.
3: Значительный прогресс в делах ожидает тех, кто умеет не только действовать самостоятельно, но и делегировать полномочия. Разлад в романтических отношениях окажется весьма серьезным, если вы не проявите искреннего интереса к любимому человеку. Прислушивайтесь к мнению окружающих, постарайтесь свести к минимуму проявление эгоизма. Ваши старания не пропадут даром.
4: Рак.
3: Во многих отношениях замечательный день, вы склонны торопить события, но сегодня это не скажется пагубно на развитии ситуации. Все готовы подстроиться под ваш ритм жизни. В работе также можно достичь успехов. У вас будет возможность продемонстрировать коллегам и руководству свой профессионализм, укрепить авторитет, добиться признания.
4: Лев.
3: Снижается жизненный тонус, львам стоит поберечь себя и отказаться от сложной и утомительной работы. Финансовая ситуация стабильна, можно заключать сделки и делать покупки, не опасаясь подвоха. Проблемы в семье не исключены, родственники не одобряют вашего поведения и позволяют себе критические высказывания.
4: Дева.
3: Девы полны энергии, но не всегда способны направить ее в нужное русло. Помните, что как бы окружающие не нуждались в помощи, ваши собственные дела тоже требуют внимания. Хороший день для поездок, смены обстановки, а также отказа от вредных привычек.
4: Весы.
3: Сложный день, главная проблема его состоит в том, что вы ставите верные цели, но выбираете совершенно неправильные способы их достижения, в результате оказываясь в плену старых и новых проблем. В семейных делах вы склонны полагаться исключительно на собственную интуицию, что не всегда идет на пользу. Помните, что сегодня крайне нежелательно нарушать традиции и устоявшиеся правила.
4: Скорпион.
3: Удачный день для заключения сделок. Профессиональная интуиция может вас подвести, стоит прислушаться к советам проверенных партнеров. Влюбленным придется решать старые проблемы и обсуждать вопросы, неприятные для обоих. Однако попытки избежать трудностей лишь усугубят ситуацию.
4: Стрелец.
3: Благоприятный день, позволяющий себя проявить наилучшим образом и замечательных результатов добиться практически в любом деле. Возможны крупные расходы, связанные с растущими потребностями семьи, а также с подготовкой к совместному отдыху. Сейчас не время жадничать, едва ли о каких-то тратах после придется пожалеть.
4: Козерог.
3: С профессиональной точки зрения день весьма сложен, вы рискуете увязнуть в кучине мелких, не слишком важных, но все же требующих внимания дел. Благоприятный день для общения с родственниками, отдыха в кругу семьи. нежелательны долгие поездки. Вдали от дома вас будут одолевать неприятные размышления.
4: Водолей.
3: Можно успеть многое, если не нарушать заранее составленного плана и ни на минуту не забывать о главной цели. Путешественников ждут исключительно приятные впечатления. Вдали от дома легко зарождается взаимная симпатия, завязываются интересные знакомства. Любимый человек и родственники могут нуждаться в вашей заботе, однако едва ли желания их окажутся невыполнимыми.
4: Рыбы.
3: Благоприятный день, характеризующийся ростом жизненного тонуса и стабильным эмоциональным фоном. Сильно влияние позитивных тенденций в сфере романтических и семейных отношений. Выдающаяся интуиция поможет вам достичь взаимопонимания с близкими людьми, а умение спокойно обсуждать общие проблемы позволит избежать конфликтов.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
5: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
7: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
8: Нужна стильная и красивая мебель, но при этом удобная и функциональная? У компании «Митрал» есть решение. Изготовление современной эргономичной мебели по индивидуальному заказу. Корпусная мебель, шкафы-купе и кухни. Качество, надежность и красота в каждом уголке вашего дома. Компания «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
9: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Джиган и Нилетто. Не умеет.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62 40 22.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
2: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31.
9: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске правительство обсудило ситуацию на топливном рынке. Для малого бизнеса сохранят порог по НДС. Неврологи предупредили офисных сотрудников о риске бесплодия из-за сидячего образа жизни. Подробности далее. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Главной темой стали поставки нефтепродуктов в удаленные регионы. Как пишут ведомости, профильным министерствам поручено в первую очередь поддержать территории, где доставка топлива зависит от сезона и сложной логистики. Нефтяные компании и региональные власти также будут регулярно передавать данные о ситуации с бензином и дизельным топливом. Ранее ограничения на продажу топлива на заправках ввели в нескольких регионах. Власти объясняли эти меры не дефицитом, а риском его возникновения из-за повышенного спроса. Госдума приняла закон о сохранении порога доходов для малого и среднего бизнеса. До 2030 года он останется на уровне 20 миллионов рублей. При достижении этой суммы предприниматели на упрощенной системе налогообложения должны переходить на уплату НДС. Как ранее сообщал глава Минфина Антон Силуанов, решение затронет более 360 тысяч предпринимателей. Они смогут не платить этот налог и получат больше времени, чтобы адаптироваться к новым условиям. Неврологи предупредили офисных сотрудников о риске бесплодия из-за сидячего образа жизни. Об этом сообщает 360.ru. По мнению врачей, офисная работа опасна. Из-за нее ягодицы забывают, как работать, что со временем может привести к проблемам репродуктивной системы. По словам медиков, малоподвижный образ жизни может помешать стать родителями. Из-за застоя в области таза у мужчин может развиться простатит, а у женщин возникнуть ряд проблем, связанных с репродуктивной сферой, в том числе зачатием. Официальный курс доллара на 25 июня составляет 74 рубля 77 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 18 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Новости на радио Карибу Арт.
9: Кстати, синдром мертвого зада называется эта страшная штука, а вот проверить, как далеко зона риска, можно уже сейчас. Если есть под рукой коврик или чистый пол, то попробуй сделать ягодичный мостик. Если заваливаешься на бок или что-то где-то заболело, то все, рекомендуют стоячий стол для офиса. Ну или минутку-другую подвигаться тоже, кстати, будет полезно. Для этого с тобой Карибу Арт, Гусаков на связи, третий час открыть.

0: счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готов

0: Пионерская 77А.
1: Магадан. Встречай падел. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
2: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
3: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
4: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника, группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона, за стеллой при въезде в город.
5: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
6: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: на радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 25 июня в Сусумане облачно с прояснениями.

0: Ветер северный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 10 до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 12. Ветер западный с порывами до 3 метров в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце все.

остатка. Сквозь занудные будни и мрачные тени ты всегда светишь ярко. Май, согревай наши души в гармонии, чистая сила. Ты подарила мне два мира.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Мужчина – это случайно выживший мальчик.
2: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
9: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Джиган и Нилетто. Не умею.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Заботы о вас. Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago!
6: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
8: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
9: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
10: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
9: Ясно.
10: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
9: Понятно.
10: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
11: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
12: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории.
1: В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
2: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Прежде всего, сегодня отмечают День дружбы и единения славян. Этот праздник был создан в 90-х годах 20 века и объединяет более 300 миллионов человек. Во второй половине 19 века славянские народы входили в состав трех империй – российской, австро-венгерской и османской. Ну а праздник появился как следствие распада СССР, когда образовалось больше независимых славянских государств и возникла необходимость к налаживанию дружественных отношений. Первыми такими государствами стали Россия и Беларусь. Также 25 июня отмечается День работников статистики. Праздник появился благодаря российскому императору Александру I, который в 1811 году подписал манифест о создании статистического отделения. Оно входило в структуру Министерства полиции. Отделение собирало и обрабатывало сведения о численности населения и выплаченных налогах, а также следило за рыночной экономикой. Задачи современного Росстата по-прежнему связаны со сбором и анализом информации о социальных, экономических, демографических и других процессах. Колымская история навеки связана с лагерями и колониями. Жизнь заключенных проходила в каторжной работе и, как правило, была недолгой. Поэтому 25 июня 1949 года Министерство внутренних дел СССР выпустило приказ об улучшении физического состояния и трудового использования заключенных. Приказ предупреждал начальников колонии, что впредь за ухудшение их здоровья и смертность виновные будут строго наказываться. Фанаты называют их «Ливерпульской четверкой», «Великолепным квартетом» и просто «Жуками», и сегодня у них праздник. 25 июня во всем мире отмечают глобальный день Битлз. Дата выбрана не случайно, так как 25 июня 1967 года группа впервые выступила в эфире с песней «All You Need Is Love». Это была первая всемирная трансляция в истории. Кстати, интересно, что прежде чем называться «Жуками», музыканты сменили 4 названия, а вокруг конечного варианта до сих пор ходят легенды. По одной из них Джон Леннон предложил название в честь американской группы «Сверчки». Другие источники подчеркивают, что в названии преднамеренно объединили два слова «Beatles» и «Beat», то есть «Жуки» и «Ритм». На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников!
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декотайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
3: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Новый час на Карибу.
5: Новая глава нашей жизни.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
6: Карибу – самая хорошая радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт 104.2 FM.

Песня года по версии портала Billboard. Прямо сейчас это Оливия Родриго, а внутренних демонах в треке The Cure. Кстати, в глобальном чарте 4 песни певицы оказались в десятке самых популярных, так что неплохие ребята эти демоны. Ну и отчасти о них же Ариана Гранде со второй строчки рейтинга в треке I Made You Love Me. С ней прыгаем в 4-й час, здесь Густав.

Время дня и ночи. Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вестмоторс.

0: Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
1: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовом.

0: КС-77А.
1: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
2: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru. Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Поет Магадан. Город должен услышать тебя.
4: Специальный проект «Карибу» для всех

0: Район Магадан. Город должен услышать тебя.
1: Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
2: Погода. На радио «Карибу Арт».
3: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 25 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном пасмурно. Температура воздуха до 12 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 10 до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 12. Ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
2: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Поезд дальнего следования – это место, дающее людям почувствовать себя домашним котом. Все время лежишь, спишь и ничего не делаешь.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: Нужна стильная и красивая мебель, но при этом удобная и функциональная? У компании «Митрал» есть решение. Изготовление современной эргономичной мебели по индивидуальному заказу. Корпусная мебель, шкафы-купе и кухни. Качество, надежность и красота в каждом уголке вашего дома. Компания «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
7: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
8: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Джиган и Нилетто.

Максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания Адамант. Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая, 13/1.
7: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
8: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

В обход релизной пятницы немного раньше, чем обычно это принято у артистов, новинка «Сайрин» от Феликса Джина и Амара Ротберга. Горячий релиз на Caribou Art, и, кстати, не единственный на сегодня, так что пятница ближе, чем кажется. Сони Фадера и Хаяла в продолжении пятого часа «Only Thing That Matters». Давай заценим.

0: 104.2 в Магадане и 88.3 на Соколе. Оставайся на волне.
1: Мужская слеза, как ржавчина на броне.

рассекая пространство и время. Время точит даже твердый кремень. Всю жизнь мужчина лишь волочит бремя.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин.

0: 0499. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть.
4: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-5050.
5: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
7: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон — территория низких цен. По данным синоптиков, 25 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном пасмурно. Температура воздуха до 12 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 10 до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 12. Ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон.
2: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце все.

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Волюнтаризм – поведение человека, который руководствуется только своими прихотями и совершенно не считается с другими людьми. Слово «волюнтаризм» может употребляться в качестве оценки действия человека, который вам лично не нравится.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
5: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
11: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
12: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер.
13: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Тотальная свежесть на Карибу.
15: Джиган и Нилетто. Не умеет.

0: Магадань. Дизельная насосная станция на двигателе ВИЧАЙ-6. Производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 миллион 900 тысяч рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант». Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант». Партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
3: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
4: Наш главный капитал – доверие наших клиентов.
5: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Карибу Арт. Круглосуточно Магадан.
1: Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Прайс. Всего доброго.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
3: Но обычно ЗОЖ – это то, что начинается завтра, и так каждый день, тем более, знаешь, когда попадается шортс или рилс, где человек из огромного пельменя за минуту превращается в бодибилдера, вот всегда кажется, что это завтра можно отложить на подольше. А в общем, с оптимизмом в будущее, а пока 6-й час открыли, с тобой Гусаков и Карибу Арт.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Здоровая улыбка – наша работа. «Дента-люкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99, Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб.

0: холодильники, а также москитные сетки. Мир окон. Полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. Мир окон. Выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. Мир окон. Улица Нагаевская, 36.
1: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото и спецтехнику, а также генеральные грузы?
2: Надежность и качество.
3: Адамант, молодцы.
4: Достойный сервис.
2: Адамант, да.
5: Индивидуальный подход.
6: Наш ответ – Адамант.
1: Победа знатоков. Это Адамант.
7: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
9: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Первое магаданское радио представляет.
9: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
11: Карибу Арт. 104.2

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 26 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до плюс 18. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 16 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне солнечно. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане малооблачно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
3: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
5: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
6: 26 июня.
7: Авен.
6: Стоит позаботиться о своем здоровье, по возможности избежать перегрузок и проявлять осторожность в поездках. Даже если вы не будете слишком усердствовать в работе, основных целей удастся достичь, а серьезных ошибок избежать.
7: Телец.
6: Некоторые разочарования не исключены, неприятные моменты будут связаны с необходимостью выполнять тяжелую, но совершенно неинтересную для вас работу. Проблемы в личных отношениях маловероятны. В данной сфере очевидно доминирование позитивных тенденций.
7: Близнецы.
6: Этот день весьма неплох, но ваше настроение переменчиво, и порой вы видите проблемы там, где их нет. Возможны неожиданные предложения, приглашения. Не упустите возможность хорошо провести время в большой компании, продемонстрировать свои способности и таланты. Тем, кто стремится к переменам в личной сфере, следует занять активную жизненную позицию.
7: Рак.
6: Терпение и спокойствие – вот качества, которые вам сегодня совершенно необходимы. Очень серьезные разногласия с родственниками, причем идти на уступки едва ли кто-то захочет. Напрасными будут попытки убежать от проблем, забыть о них в череде развлечений. Вам все же придется заниматься решением сложных вопросов.
7: Лев.
6: Велика вероятность благоприятного для вас решения сложных вопросов, серьезных проблем. Не упустите возможность проявить организаторские способности. Они будут очень полезны. Вероятны новые контакты, заключение сделок, которые принесут прибыль в отдаленном будущем.
7: Дева.
6: День пустых обещаний и ложных надежд. Основная проблема заключается в том, что вы не только верите людям, которые выдают желаемое за действительное, но и сами следуете их примеру. Отношения с любимым человеком разлаживаются. Возникает немало поводов для споров. Несколько лучше понимают вас родственники, но и их суждения не всегда верны.
7: Весы.
6: День упорной работы ради достижения поставленной цели. Труды ваши увенчаются успехом, если не тратить время и силы на исполнение сиюминутных желаний. День высокой творческой активности, оригинальных идей, необычных решений, воплощение которых в жизнь приведет к благоприятным переменам в личной сфере.
7: Скорпион.
6: День легких успехов и приятных совпадений. Можно добиться многого благодаря умению общаться с людьми, отстаивать свою точку зрения, при этом избегать конфликтов и вообще острых ситуаций. Легко дается решение бытовых проблем, можно начинать ремонт или готовиться к переезду.
7: Стрелец.
6: Этот день щедр на проблемы, решение которых потребует терпения и упорства. Вы сможете изменить ситуацию к лучшему, если откажетесь от поспешных суждений и не станете навязывать свое мнение окружающим. Финансовое положение нестабильно, вы с трудом противостоите соблазнам и склонны тратить больше, чем можете себе позволить.
7: Козерог.
6: Упорство и настойчивость помогут вам в покорении любых вершин, достижений и поставленных целей. Появляется возможность навести порядок в семейных делах, наладить отношения с родственниками. В сфере романтических отношений ситуация также складывается благоприятная. Звезды будут на вашей стороне.
7: Водолей.
6: День будет удачным у тех, кто не тратит времени зря и не откладывает дела в долгий ящик. Возможность для перемен в личной сфере появится благодаря вмешательству в вашу жизнь старых друзей. Именно под их влиянием вы совершите поступки, на которые вы не решались раньше.
7: Рыбы.
6: День будет достаточно напряженным, вам придется проявить максимум терпения и такта для того, чтобы не оказаться втянутым в многочисленные разнообразные конфликты родственников и друзей. Постарайтесь оставить эмоции в стороне и заниматься исключительно собственными делами. Такая тактика принесет отличные плоды.
5: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
8: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Стендап-стандартник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Женские намеки – это намеки, которые очень похожи на описание товаров с Алиэкспресс.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
7: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
10: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Джиган и Нилетто. Не умею.

уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. Во как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это

меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так, колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не кричит. Даже чуть-чуть

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62 40 22.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
6: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
7: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
6: Я даже знаю, про кого вы говорите.
7: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
6: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
8: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
7: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
10: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон.
4: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
8: Новости на радио Карибу Арт.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в МИД допустили разрешение конфликта на Украине при помощи дипломатии. В России могут измениться правила продажи недвижимости. Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами. Подробности далее. Конфликт на Украине все еще можно решить при помощи политико-дипломатических методов. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на 12-м международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». При этом глава МИД подчеркнул, что Россия не будет размениваться на временные решения и принимать ультиматумы. По его словам, мяч в вопросе урегулирования сегодня не на нашей стороне поля, хотя нам его все чаще пытаются перебросить из офсайда. Лавров подчеркнул, что Москва открыта к переговорам по украинскому конфликту в любой момент, но на столе должно быть серьезное предложение. Министр также отметил, что российская сторона готова выслушать политиков ЕС при наличии у них конструктивных идей. Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет реализации собственных целей на Украине, а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках переговоров США в Анкоридже. Госдума в ближайшее время планирует внести законопроект, предусматривающий обязательное нотариальное удостоверение сделки с недвижимостью между физическими лицами. Предварительно инициативу рассмотрят на 140-м заседании Московской областной думы, пишут «Известия». По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, эта мера направлена на снижение рисков и дополнительную защиту прав собственников на фоне недавних случаев, связанных с имущественными сделками. Риск мошенничества снизится, число судебных споров сократится. Парламентарий отметил, что нотариус располагает более широкими возможностями для проверки документов, а также оценки состояния участников сделки и получения необходимых сведений. Сейчас стороны могут оформить договор в простой письменной форме. Обращение к нотариусу возможно, но не обязательно. Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений. На втором месте – бизнесмены, на третьем – стоматологи. В топ также попали инженеры, юристы и адвокаты, военные программисты и пилоты. Об этом пишет Афиша Дейли со ссылкой на исследование. Согласно опросу, профессия влияет на первоначальный интерес у 8 из 10 женщин. Среди врачей самыми привлекательными женщины назвали хирургов. Их отметили 66% опрошенных. На втором месте стоматологи и ортодонты. Далее следуют кардиологи, травматологи, мануальные терапевты и ортопеды. Женщины связывают профессию врача с интеллектом, ответственностью и умением сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Официальный курс доллара на 25 июня составляет 74 рубля 77 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 18 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
8: Новости на радио Карибу Арт.
10: Но, кстати, 0% зависти к врачам и полное понимание женщин, потому что, во-первых, жалобы врач умеет выслушивать часами, ну и ко всему прочему, знаешь, можно лечиться на дому, особенно если подцепишь что-то неприятное, то и в больнице об этом не узнают. 7 час впереди, Гусаков с тобой, Карибу Арт Динамиках.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19-20.

0: костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City – торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
1: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
2: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катеркаже, матрос на катеркаже, механик на катеркаже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
3: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
4: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: на радіо Карібу Арт.
1: За даним синоптиков, 26 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до плюс 18. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 16 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне солнечно. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане малооблачно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Жизнь – это сидеть 11 лет в школе и 5 лет в университете, чтобы получить навыки сидения на работе, где зарабатываешь деньги на то, чтобы было где лежать.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.

0: работы к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Тотальная свежесть на Карибу.
7: Джиган и Нилетто. Не умеют.

0: максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2.
1: Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
7: В наличии в Магадань дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-12» производительностью 1350 кубических метров в час. Высота подъема воды 60 метров. Цена 3 500 000 с НДС. Группа компаний «Норд». Крымское шоссе, 6 километр, 19Г. Площадка перед складом.
8: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
9: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
2: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

Не знаю, какие планы у тебя, но на ночные знакомства подбивает Ivy в треке «Meet Me in the Dark». У него-то, конечно, белых ночей нет, поэтому и дела с этим полегче, но в любом случае 8-й час открыли на Caribou Art. Гусаков здесь по-прежнему. Дальше с вечерним вайбом Chaka Khan и Snoop Dogg. «Boogies in my soul».

0: show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: One, two, three. 104.2. Твоё личное пространство в FM-диапазоне.
3: Карибу 97.2.0.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Заботой о вас «Мегуми» предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать «Мегуми». Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
4: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант». Ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки. Индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
9: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
10: Делать деньги без рекламы

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 26 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до плюс 18. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 16 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне солнечно. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане малооблачно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40-футовые контейнеры. Речная, 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: слушать Карибу, лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
1: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
2: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Магадан. Встречай падел. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
5: Джиган и Нилетто. Не умеет.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощные решения для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
6: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «S-Motors». Танк и «Хавейл» – «S-Motors». Топовые модели «Черри» – тоже «S-Motors». А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. «S-Motors». Новые автомобили Магадана живут здесь.
9: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
10: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
11: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Скажи «Карибу», ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: «Карибу» – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай «Карибу».
0: Новый час на «Карибу».
6: «Карибу Арт» 104.2 FM.
7: Добро пожаловать в мир музыки, способный пробудить каждый атом твоего тела. Контроллер Project представляет
8: радио-шоу
7: Magic Sound.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзья, 5 минут 10 вечера в столице Калмыцкого края. Вот такая вот глубоко личная песня «Напутствие» в открытии очередного часа. Грегори Портер. В общем, «Don't lose your steam». И со временем он вот и обрела то самое достаточно яркое звучание от французского диджея Фреда Фалька. В каком ремиксе мы и послушали. Но вообще главный посыл трека тут та самая мудрость, когда, в общем-то, каждый из нас расслышал от своих родителей. Звучит как родительское напутствие. Не терять веру в себя, свои мечты, продолжать двигаться вперед, даже когда на пути рушатся те самые мосты. Кстати, в оригинальном джазовом звучании трек очень весьма мощно звучит, ну а в целом песня была посвящена ему трехлетнему на тот момент сыну, но это вот как-то, в общем-то, уже давно, конечно, сейчас он явно постарше. Вам всем здравствуйте, мы с вами встретили новый час, вечер этого дня традиционно с Сабабща, вместе с радио Карибард, и меня зовут Ярослав Степанов, вместе до полуночи, за окном 14 градусов, практически со знаком плюс, а в общем-то, нас где-то там наверху услышали, пока прогноз показывает, что пятница, суббота, воскресенье, даже там как-то вот просвечивается солнечно и без всяческих осадков, но в понедельник там что-то да, с дождем обещают, но вот как-то да. На завтра до 15 градусов тепла прогнозируют наши калмыцкие синоптики и преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, днем юго-западный до 10 метров в секунду. По дню сегодняшнему что любопытного и интересного, сегодня день моряка, это такой вот праздник ООН, но никто как бы не запрещает приобщаться к нему, если вдруг у вас эта дата выпадает другое, так сказать, время календаря. А еще сегодня день работника статистики в России, день дружбы и единения славян, больше ничего такого. Из любопытных вестей, в Бразилии такая штуковина произошла, злобные хакеры взломали систему экстренного оповещения и, в общем-то, разослали миллионам граждан сообщение об инопланетном вторжении. Вот как-то да, 30 миллионов человек получили данное сообщение о том, что высадка инопланетян на Землю, к чему привело, неизвестно, но выглядит с одной стороны комично, с другой стороны немножко грустненько, поэтому да, надо как-то защищать свои цифровые барьеры и не допускать подобных вещей. Мария Крам, Бринали по курсу, Гаджи, Александра Прайнс, кино, блок коммерческой информации, потом вернемся к музыке, вам традиционно вечера доброго, где бы ни находились, чем бы ни занимались, заряжаемся солнцем, теплом, хорошим настроением, не менее прекрасное сохраняем самочувствие, и все будет замечательно. Поехали!

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон». «Герлеон» — территория низких цен. По данным синоптиков, 26 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до плюс 18. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 16 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне солнечно. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане малооблачно.

0: до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
7: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
10: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни – колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
11: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
12: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Друзья, 49 минут 10-го, Фоник, Ребекка. Такой вот достаточно глубокий хаус-кавер на одноименный танцевальный хит аж 94-го года американской певицы Кристин W. И, собственно, тут чего хотел рассказать. Лайфхаки подвезли. Интересно. Сотрудница одной компании поделилась необычным совместным хобби. Собственно, коллеги стали собирать бонусы «Спасибо» в общий банк, потом голосуют за новый парфюм и покупают его в Ривгош. Вот такая штуковина. Духи стоят в уборной, могут ими пользоваться вот все желающие, собственно. Ну и так можно попробовать аромат, который стоит больше 30 тысяч буквально за действительно спасибо. Артем Пивоваров, далее по курсу готовим встречу нового часа. Это Радио Карибарт, и с вами я, зовут Мирослав Стефанов. Всем вечера доброго, все будет хорошо.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69. Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в «Электросвет».
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, 2-й этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
8: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, 2 этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
9: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 26 июня.
6: Авен.
8: Стоит позаботиться о своем здоровье, по возможности избежать перегрузок и проявлять осторожность в поездках. Даже если вы не будете слишком усердствовать в работе, основных целей удастся достичь, а серьезных ошибок избежать.
6: Телец.
8: Некоторые разочарования не исключены, неприятные моменты будут связаны с необходимостью выполнять тяжелую, но совершенно неинтересную для вас работу. Проблемы в личных отношениях маловероятны. В данной сфере очевидно доминирование позитивных тенденций.
6: Близнецы.
8: Этот день весьма неплох, но ваше настроение переменчиво, и порой вы видите проблемы там, где их нет. Возможны неожиданные предложения, приглашения. Не упустите возможность хорошо провести время в большой компании, продемонстрировать свои способности и таланты. Тем, кто стремится к переменам в личной сфере, следует занять активную жизненную позицию.
6: Рак.
8: Терпение и спокойствие – вот качества, которые вам сегодня совершенно необходимы. Очень серьезные разногласия с родственниками, причем идти на уступки едва ли кто-то захочет. Напрасными будут попытки убежать от проблем, забыть о них в череде развлечений. Вам все же придется заниматься решением сложных вопросов.
6: Лев.
8: Велика вероятность благоприятного для вас решения сложных вопросов, серьезных проблем. Не упустите возможность проявить организаторские способности. Они будут очень полезны. Вероятны новые контакты, заключение сделок, которые принесут прибыль в отдаленном будущем.
6: Дева.
8: День пустых обещаний и ложных надежд. Основная проблема заключается в том, что вы не только верите людям, которые выдают желаемое за действительное, но и сами следуете их примеру. Отношения с любимым человеком разлаживаются, возникает немало поводов для споров. Несколько лучше понимают вас родственники, но и их суждения не всегда верны.
6: Весы.
8: День упорной работы ради достижения поставленной цели. Труды ваши увенчаются успехом, если не тратить время и силы на исполнение сиюминутных желаний. День высокой творческой активности, оригинальных идей, необычных решений, воплощение которых в жизнь приведет к благоприятным переменам в личной сфере.
6: Скорпион.
8: День легких успехов и приятных совпадений. Можно добиться многого благодаря умению общаться с людьми, отстаивать свою точку зрения, при этом избегать конфликтов и вообще острых ситуаций. Легко дается решение бытовых проблем, можно начинать ремонт или готовиться к переезду.
6: Стрелец.
8: Этот день щедр на проблемы, решение которых потребует терпения и упорства. Вы сможете изменить ситуацию к лучшему, если откажетесь от поспешных суждений и не станете навязывать свое мнение окружающим. Финансовое положение нестабильно, вы с трудом противостоите соблазнам и склонны тратить больше, чем можете себе позволить.
6: Козерог.
8: Упорство и настойчивость помогут вам в покорении любых вершин, достижений и поставленных целей. Появляется возможность навести порядок в семейных делах, наладить отношения с родственниками. В сфере романтических отношений ситуация также складывается благоприятная. Звезды будут на вашей стороне.
6: Водолей.
8: День будет удачным у тех, кто не тратит времени зря и не откладывает дела в долгий ящик. Возможность для перемен в личной сфере появится благодаря вмешательству в вашу жизнь старых друзей. Именно под их влиянием вы совершите поступки, на которые вы не решались раньше.
6: Рыбы.
8: День будет достаточно напряженным, вам придется проявить максимум терпения и такта для того, чтобы не оказаться втянутым в многочисленные разнообразные конфликты родственников и друзей. Постарайтесь оставить эмоции в стороне и заниматься исключительно собственными делами. Такая тактика принесет отличные плоды.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60 04 99 62 55 03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Магадан, встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
7: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
8: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
9: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
10: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
11: Здоровая улыбка – наша работа. Дент

0: радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – магазини «Демоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 26 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до плюс 18. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 16 градусов тепла.

0: Ветер южный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне солнечно. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане малооблачно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
1: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Caribou Art.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

after party. Next door, девчонка уже знает. Весь двор, вырубай свой сет. У нас уже своем сон. Я на ноль, не карете, ты города. Слишком часто даю тебе повода. Я не буду обрывать твои провода. Было много объяснений, но всего да.

0: час на Карибу. Новая глава нашей жизни. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
0: Танцуй, живи, слушай Карибу. Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 26 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до плюс 18. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 16 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне солнечно. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане малооблачно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Caribou
2: Arts 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 26 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до плюс 18. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 16 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне солнечно. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане малооблачно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Зачем нам чужое, когда есть свое родное? Радио Карибу Арт.
1: Rica, sabrosa, la gente que goza, esto es pa' ti. Como una rosa, rica, sabrosa, la gente que goza.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
8: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
9: 26 июня.
7: Авен.
9: Стоит позаботиться о своем здоровье, по возможности избежать перегрузок и проявлять осторожность в поездках. Даже если вы не будете слишком усердствовать в работе, основных целей удастся достичь, а серьезных ошибок избежать.
7: Телец.
9: Некоторые разочарования не исключены, неприятные моменты будут связаны с необходимостью выполнять тяжелую, но совершенно неинтересную для вас работу. Проблемы в личных отношениях маловероятны. В данной сфере очевидно доминирование позитивных тенденций.
7: Близнецы.
9: Этот день весьма неплох, но ваше настроение переменчиво, и порой вы видите проблемы там, где их нет. Возможны неожиданные предложения, приглашения. Не упустите возможность хорошо провести время в большой компании, продемонстрировать свои способности и таланты. Тем, кто стремится к переменам в личной сфере, следует занять активную жизненную позицию.
7: Рак.
9: Терпение и спокойствие – вот качества, которые вам сегодня совершенно необходимы. Очень серьезные разногласия с родственниками, причем идти на уступки едва ли кто-то захочет. Напрасными будут попытки убежать от проблем, забыть о них в череде развлечений. Вам все же придется заниматься решением сложных вопросов.
7: Лев.
9: Велика вероятность благоприятного для вас решения сложных вопросов, серьезных проблем. Не упустите возможность проявить организаторские способности. Они будут очень полезны. Вероятны новые контакты, заключение сделок, которые принесут прибыль в отдаленном будущем.
7: Дева.
9: День пустых обещаний и ложных надежд. Основная проблема заключается в том, что вы не только верите людям, которые выдают желаемое за действительное, но и сами следуете их примеру. Отношения с любимым человеком разлаживаются, возникает немало поводов для споров. Несколько лучше понимают вас родственники, но и их суждения не всегда верны.
7: Весы.
9: День упорной работы ради достижения поставленной цели. Труды ваши увенчаются успехом, если не тратить время и силы на исполнение сиюминутных желаний. День высокой творческой активности, оригинальных идей, необычных решений, воплощение которых в жизнь приведет к благоприятным переменам в личной сфере.
7: Скорпион.
9: День легких успехов и приятных совпадений. Можно добиться многого благодаря умению общаться с людьми, отстаивать свою точку зрения, при этом избегать конфликтов и вообще острых ситуаций. Легко дается решение бытовых проблем, можно начинать ремонт или готовиться к переезду.
7: Стрелец.
9: Этот день щедр на проблемы, решение которых потребует терпения и упорства. Вы сможете изменить ситуацию к лучшему, если откажетесь от поспешных суждений и не станете навязывать свое мнение окружающим. Финансовое положение нестабильно, вы с трудом противостоите соблазнам и склонны тратить больше, чем можете себе позволить.
7: Козерог.
9: Упорство и настойчивость помогут вам в покорении любых вершин, достижений и поставленных целей. Появляется возможность навести порядок в семейных делах, наладить отношения с родственниками. В сфере романтических отношений ситуация также складывается благоприятная. Звезды будут на вашей стороне.
7: Водолей.
9: День будет удачным у тех, кто не тратит времени зря и не откладывает дела в долгий ящик. Возможность для перемен в личной сфере появится благодаря вмешательству в вашу жизнь старых друзей. Именно под их влиянием вы совершите поступки, на которые вы не решались раньше.
7: Рыбы.
9: День будет достаточно напряженным, вам придется проявить максимум терпения и такта для того, чтобы не оказаться втянутым в многочисленные и разнообразные конфликты родственников и друзей. Постарайтесь оставить эмоции в стороне и заниматься исключительно собственными делами. Такая тактика принесет отличные плоды.
8: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

Меня знобит в твоем голосе и не в силах вылететь. Меня тысячи клиник, ты моя гостья из будущего. Я остался в прошлом, я звоню тебе, но ты снова меня морозишь. Мы из снег и Сахара, Глинтвейн и Лонг-Айленд. Опять сдали нервы, не сдали экзамен. Я ветер, ты пламя, я верю, ты знаешь. Мы первая фаза последних касаний. Развесил гирлянды на праздник. Видно, для нас это красные флаги. Холод во взгляде, как тайные знаки. Я к тебе пытаюсь подобрать пароль, буду бы хакер. У нас прощальные концерты. Распадаемся как центр. Воспоминания бесценны, но ты режь наш фото на бессмысленные сэмплы. В этой ссоре кружились, как танцы мои. Ты лечила меня обещаниями пустыми, как плацебо. Я не знаю, как и чем спасаться мне. Наверное, этим треком на волнах.

0: счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио «Карибу».

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Кариба.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу, версия 2.0.

плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алё. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. Куда танцы ночи напролёт. Я точно знаю.

Просыпайтесь, пора вставать. Карибу Арт. Радио отличного настроения.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Просыпайтесь, пора вставать. Карибу Арт. Радио отличного настроения.

0: буду чемпион.
1: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
2: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
3: Карибу 92.0.
1: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Начнем не с праздника, а с крайне важного события. 26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. По данным ООН, за прошлый год около 280 миллионов человек во всем мире употребляли наркотики, причем за последние 10 лет их число увеличилось на 26%. А если копнуть еще глубже, то окажется, что практически все стимуляторы или седативные вещества когда-то свободно продавались в магазинах и аптеках. Думаю, всем и так понятно, к чему приводит употребление наркотиков, однако не будет лишним напомнить, что в особой зоне риска находятся подростки от 12 до 17 лет. А вот в России сегодня вспоминают трудовой подвиг советских ученых, которые открыли силу мирного атома и первыми смогли ее использовать во благо. 26 июня 1954 года в городе Обнинске Калужской области запустили первую в мире атомную электростанцию. Первым использовать энергию мирного атома предложил академик Петр Капица. На основе его заметок к работе приступили Сергей Вавилов и Игорь Курчатов. Интересно, что за 2 года до запуска был сооружен реактор нулевой мощности. Он был собран в одной из лабораторных комнат, чтобы экспериментально проверить работу станции. В настоящее время Обнинская АЭС выводится из эксплуатации. Важным этот день оказался и в истории нашего края. 26 июня 1932 года началось строительство Колымской трассы. Считается, что именно тогда дорожные строители приступили к прорубке просеки от бухты Нагаева до тогда еще поселка Магадана. Участок дороги от моря и до реки Магаданки построили уже к концу года. Тогда же проложили первые улицы гравийным грунтом, после чего появилось постоянное и безопасное автосообщение. Что касается трассы, то за 20 лет она протянулась почти на 2000 километров, соединив будущий областной центр с якутским поселком Усть-Нера. Трассу Колыма за ее сложность и жертвы на строительстве иногда называют «дорогой на костях». А еще сегодня можно отметить день рождения зубной щетки. Гениальная идея пришла в голову англичанину Уильяму Эдису, который в 1770 году угодил в тюрьму за подстрекательство. Возможно, там у него появилось слишком много свободного времени, поэтому Эдис решил смастерить для себя зубную щетку. В качестве ручки выступала кость, в которой он проделал несколько отверстий, а через них пропустил пучки жесткой щетины и закрепил их с помощью клея. Когда Эдис освободился, он основал собственную компанию под названием Wisdom Toothbrushers, которая функционирует и по сей день. Кстати, среднестатистический человек тратит от 45 до 70 секунд на чистку зубов. При этом, согласно рекомендации, нужно использовать зубную щетку не менее 2 минут. На этом у меня все. Хорошего дня. Услышимся в машине времени.
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени. Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
10: Карибу самая хорошая радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт 104.2 FM.
2: Новости на радио Карибу Арт.
12: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости. В студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Европе рассказали, когда снова передадут деньги Украине. Пенсию по старости будут начислять без заявления с 2027 года. 7 из 10 опрошенных россиян уверены, что хорошо различают ИИ-контент. Подробности далее. В Европе рассказали, когда снова передадут деньги Украине. Второй транш бюджетной помощи Киеву планируется на сентябрь. Его размер составит 90 миллиардов евро. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии на брифинге в Брюсселе. Об этом пишет «Комсомольская правда». Ранее сообщалось, что Европа неожиданно срезала часть финансирования для Украины. Киеву передадут не все обещанные финансы. В России планируют автоматически назначать страховую пенсию по старости с 1 января 2027 года. Об этом агентству «Прайм» сообщил зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Паниш. Он добавил, что если законопроект вступит в силу, то социальный фонд будет самостоятельно принимать решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения пенсионного возраста. При этом будут использоваться данные, доступные в системах фонда. Депутат отметил, что новый порядок распространится на всех россиян. Однако исключением станут граждане, имеющие опыт работы за границей. Им по-прежнему придется подтверждать стаж через личное обращение, уточнил парламентарий. 70% опрошенных интернет-пользователей убеждены, что хорошо умеют различать контент, сгенерированный при помощи нейросетей, и контент, созданный человеком вручную. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Наиболее скептично себя оценивает молодежь. Только 56% респондентов в возрасте до 30 лет считают, что могут отличить ИИ-продукт от живого творчества. Наиболее высокую уверенность в своих способностях демонстрируют респонденты в возрасте от 31 до 40 лет. 85% из них утвердительно ответили на вопрос об умении определять нейросетевой контент. Около четверти россиян с позитивом относятся к ИИ-контенту и считают, что он обычно более качественный и интересный, чем созданный человеком. Официальный курс доллара на 26 июня составляет 75 рублей 63 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 76 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио «Карибу Арт».
0: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир? Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток. Наши радио-ведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось! Новое фирменное утреннее шоу на «Карибу Арт». По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра. Просыпайся и подключайся. Только на 104 и 2 FM.
6: Доброе,
7: а вот так, да.
6: Пятничное.
7: Доброе пятничное утро. 26 июня, лето.
6: 26.06.2026. Да. Однозначно сегодня в России много свадеб. Да?
7: 100%,
6: в такую красивую,
7: да,
6: дату.
7: Да.
6: Да.
7: Ну, вообще, как-то
6: хотя
7: я...
6: Хотя 3 шестерки, знаете ли.
7: Знаешь, как-то я особо не верю вот в эту там, типа, магия чисел. Ну, дата и дата. Ну, как бы, ну, просто это же... Мы как-то свойственны подтягивать вот это, ну, притягивать.
6: Да,
7: ну,
6: почему-то любят у нас всегда зеркальные вот эти даты.
7: Мне нравится натянуть сову на глобус. Вот такой. Ну, вот тут точно так. 26.06.2026.
6: Вот у многих с детства, например, как у меня, и я не одна такая, потому что я все равно спрашивала когда-то. Есть такая привычка, например, когда видишь на часах 12:12, загадывать желание. И вот такие даты, поэтому тоже нам кажется чем-то таким интересным.
7: Ну, может быть, для некоторых людей, вот пятница 13-я, сколько раз у нас уже выпадало, мы об этом говорили, тоже имеет какое-то значение. Честно говоря, я знаю вот эту приколюху по поводу там, типа, 12-12, 11-11, да-да. Я никогда в своей жизни не обращала на это внимания, честно тебе скажу. То есть, и поэтому, мне кажется, я, наверное, никогда таких чисел-то и не видела. Ну, типа, ну на часах,
6: может, не обращала, потому что, да, действительно,
7: да,
6: внимание.
7: Времени. А если ты, вижу... если ты на это обращаешь внимание, да, да, там...
6: Сфокусирован на этом,
7: да,
6: конечно, ты это
7: конечно,
6: и
7: конечно, ты будешь, да? Ну что, последний рабочий день, это, конечно, радует. У некоторых, я вот все время говорю, можно позавидовать тем людям, у кого по пятницам, во-первых, такой укороченный день, обычно у женщин, да, по пятницам короткий день, и такой он на чили, на расслабоне более-менее, потому что вроде новые дела, ну, начинать в пятницу такое.
6: Ну да, себе. Смысла уже нет.
7: Да, ну и как-то вот так вот все. У нас в пятницу на работе самый горячий денек. Пятые точки горят просто у всех.
6: Дедлайны горят
7: по пятницам.
6: Вместе с ними.
7: Да, именно по пятницам всегда так у нас и происходит. А сейчас еще и конец месяца.
6: Да,
7: ох,
6: это
7: держись.
6: Всегда весело.
7: Ну вот, кстати, но при этом работа все равно у нас остается любимой. Мы с Наташкой это никогда не отрицали, да и наши коллеги,
6: да,
7: практически
6: нету в этом смысла
7: все об этом
6: даже.
7: Говорят. Конечно, но вот, кстати, нелюбимая работа на 40% повышает риск инфарктов. И когда человек каждый день идет туда, куда он не хочет, то мозг его начинает работать в режиме борьбы, а не интереса, и энергия уходит на сопротивление. Ну, то есть
6: я
7: вот
6: всегда
7: это,
6: подозревала, что это именно так работает.
7: Давление растет, сон рушится, сердце живет в постоянном стрессе. Тем, кому работа нравится, конечно, легче. Ну, вот нам с Наташкой, например. Наша психика с тобой устойчивая. Mm-hmm. Усталость у нас проходит быстрее.
6: Максимально быстро, да.
7: И вот если уйти с нелюбимой работы нельзя, но по многим объективным причинам, ипотеки, семья, обязательства, все это прекрасно каждому из нас понятно, все взрослые люди, то даже если работа нелюбимая, все-таки важно научиться себя стабилизировать. Что помогает? Помогает при этом фиксирование каких-то маленьких успехов. Вот, допустим, какой молодец, я выдержал такое вот это вот неинтересное совещание.
6: Такое ощущение, что это надо говорить со слезами на глазах.
7: Какой я молодец, справился с каким-то неприятным клиентом. Ну, то есть у каждого же свое.
6: Какие-то плюсы находить.
7: И дело в том, что если вы какие-то вот маленькие такие успехи, то есть, ну, это, в принципе, успехами-то особо не назовешь, но это какие-то, ну, приятности, может быть, да. И если вы это будете замечать и хвалить себя за это, то вам вернется чувство эффективности, из-за этого запустится дофаминовая цепочка, и вы будете прекрасно себя чувствовать. И даже 20% совпадения между вашими ценностями и тем делом, которым вы занимаетесь, уже становится вам легче. Поэтому постарайтесь эти 20% каким-то образом отыскать в своей работе, если она при этом нелюбимая, ну хотя
6: да.
7: бы хоть как-то.
6: Ну, да. Кстати, научно доказано, что настроение мы делаем сами себе. Есть интересное исследование, которое я читала, где говорится о том, что если просто даже, когда у тебя нет настроения, нету повода радоваться, нужно заставить себя оскалиться, поулыбаться, и организм сам запускает вот эти дофаминовые механизмы.
7: Дело в том, что мозг в этот момент не понимает, улыбаетесь вы от
6: да, реальность
7: от того,
6: это
7: что...
6: или просто...
7: Да. Он просто считывает напряжение мышц от улыбки и запускает вот эту вот цепочку.
6: Сцена вспоминается, где Бурунов играет, да, вот это «давай, дорогая».
0: Белый микрофон.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
2: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
6: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем, таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
9: Мы ценим вас! И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
10: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: радіо Карібу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 26 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до плюс 18. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 16 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне солнечно. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане малооблачно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: Повелось.
1: Не знаю, конечно, почему провели это исследование именно на женщинах, но исследование провели. Кофе продлевает жизнь женщинам, а также замедляет старение всего организма. Ученые
2: Значит, на мужчин нет такого эффекта, раз про женщин только пишут.
1: А вот смотри,

0: яблочко нашла, выпить 6 чашечек кофе. Нет, сердечко может сказать, извините, что я без стука. Вот, 50 тысяч женщин, значит, изучили.
1: Слушай, это много.
0: Это много, большая выборка очень, да. И говорят, ну, молодцы.
1: Ну, вот, кстати, продлить себе жизнь можно и тем, что на выходные дни вы, например, планируете отоспаться. Оказывается, все это действительно так, да. Китайские ученые выяснили, что те люди, которые после недосыпа, ну вот на протяжении всей рабочей недели, как я, например, не досыпаю, но а потом выходные как
0: отсыпаюсь со всей силы.
1: Да.
0: Как дам при этого сна.
1: При этом, как бы я не хотела там поспать, вот раньше я, например, там спала до 11, в субботу могла до 12. Сейчас это непозволительная роскошь для меня, потому что у меня появилась больше года назад маленькая собака, ну, вторая еще собака. Это
0: приемный сына,
1: да,
0: четырехлапый.
1: Который просто недоумевает, почему мама все время встает в 5-6 утра, а сегодня почему-то не встала.
0: И он начинает, наверное, переживать, думает, ты вообще дышишь, женщина.
1: Нет, он просто начинает меня будить.
0: Ну, он проверяет, жива ли ты, потому что в 5 утра встаешь.
1: Хочешь не хочешь, приходится встать. Но что мы делаем все равно? Мы завтракаем, мы идем гулять, потом завтракаем, а потом с чистой опять совестью спим. Опять всю субботу. Вот. Поэтому вот китайские ученые говорят, что если вы компенсируете на выходных после недосыпа себе долгим сном, вот это все, то вы продлеваете себе жизнь. После ночи недостаточного сна человек спит заметно дольше обычного, и, вероятно, дополнительный сон помогает снизить нагрузку на сердце, уменьшает воспаление и дает мозгу время на ночное техобслуживание.
0: Какая прелесть! Мне представляется, в голове кто-то бегает, такие техники специальные, которые там все очищают.
1: Фиксики. Но есть, говорят, один нюанс, правда. Исследование не говорит, что можно 5 дней жить на кофеине, а потом проспать всю субботу.
0: Извините, это? С какой стати? Мы только
1: Я только рассчитывали. Мы там все такая, вот, как раз. Мы молодцы, мы все правильно. Нет, говорит, нельзя проспать всю субботу, аннулировать последствия, потому что хронический недосып все равно связан с риском болезни. Да елки-палки.
0: Риски есть, но все равно немножко снижаются вот эти все риски.
1: Да.
0: Высыпаться
1: я
0: надо.
1: Думала, вот это вот я
0: полностью
1: такая
0: нивелировала
1: молодец,
0: все последствия недосыпа за неделю. Нет, фиксики не настолько еще мощные.
1: Короче, они говорят о том, что вот если вы сегодня не доспали, ну да, вот там меньше спали, то вечером тогда сегодня вы намного раньше должны лечь спать, чтобы вот нивелировать сегодняшний вот этот день. А
0: ну,
1: я
0: что,
1: думала,
0: ученые?
1: Можно за 5 дней на
0: раз обнулилась.
1: Да, а потом
0: нулевой
1: суббота.
0: Километр.
1: Оказывается, нет.
0: Все китайские ученые.
2: Прайси белый у микрофона.
3: Лунопарк уезжает, и я хочу вместе с ним. Меня так раздражают

0: Маятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Ирония судьбы – это жить в спальном районе и никогда не высыпаться.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
5: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Поход к врачу – больше не стресс. Прислушайтесь к своему сердцу. Полное обследование работы сердца в клинике «Медтраст». Холтер артериального давления. Кардиология ЭКГ. «Медтраст». Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 220322.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
9: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
10: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
11: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
12: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет.
13: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
14: Тотальная свежесть на Карибу.
15: Джиган и Нилетто. Не умеет.

Социальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
1: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. Но началось.
0: Фирменное утреннее шоу на Кариборд.
1: Ну, началось.
2: Нарциссы и эгоисты доказали таки свою полезность. Выяснилось, что сотрудники с нарциссическими чертами оказались самыми счастливыми на работе. Исследование показало, что им помогают навыки чтения чужих эмоций и управления своим настроением. Они лучше понимают людей и, соответственно, быстрее добиваются своего. А вот работники с психопатическими чертами страдают. У них слабые социальные навыки и проблемы с самоконтролем. Правда, в конце статьи, вот что интересно, предупреждает, что нарциссы могли приукрасить свои ответы. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вы счастливы на работе? Да, я самый счастливый на работе.
3: И вот как бы мы знаем, чтобы люди, работающие, взрослые, там, не страдали время от времени, ладно, не постоянно, время от времени от того, что о, на работу, ну там может быть куча объективных причин, хорошая погода, опять-таки, еще что-нибудь, лето, вот это все.
2: Выход через который ты домой пойдешь, в конце концов.
3: Да. Но при этом, при всем, вот предложили отправлять на работу уже с 12 лет россиян, понимаешь?
2: Вы меня извините.
3: Пусть привыкают.
2: На школьные тетради себе зарабатывают, в конце концов.
3: Да, по словам детского омбудсмена Москвы, большинство детей именно с 12-летнего возраста мечтают получить копеечку. Эту инициативу, кстати, поддерживает и психолог-социолог. С 12 лет, говорит психолог, подросток уже входит в стадию активного подросткового возраста и включается в стадию самообеспечения. Угу. Минимального себе самообеспечения, имея уже какие-то навыки, какие-то компьютерные знания, в конце концов. И он способен заработать себе на карманные расходы. Конечно, говорит, никто не говорит о каких-то там больших деньгах, ни в коем случае, но, по крайней мере, ну, там, типа, 5-7 тысяч рублей в месяц, чтобы ребенок там бутерброд, там чай себе мог какой-то приобрести. Ну, не знаю, что дети бутерброд и чай, мне кажется, там газировку, чипсы.
2: Да, чипсы, конечно, да.
3: Какие-то мармеладки вот эти все там в магазине соседей.
2: Или в играх компьютерных какой-нибудь скилл новый.
3: Да. Да. Вот таким образом, говорит психолог, мы приучаем ребенка к трудовой деятельности и к уважительному распоряжению деньгами. А третий момент – ребенок не тратит свое свободное время впустую. Сейчас официально…
2: Знаете, ваши тики-токи.
3: Да-да. Сейчас официально работать дети могут с 14 лет. Но вот, по крайней мере, рассматривается инициатива, чтобы разрешить уже с 12. Так что, ну да.
2: Сложное детство, деревянные игрушки, напоминает.
3: Работа.
2: Да, работа.
3: С утра на завод.
2: Сидит этот 12-летний ребенок такой, я сегодня отработал, отпахал смену. Ну, кстати, уважаемые 12-летние, по поводу завода, если думаете, куда пойти заработать вот эту самую копеечку, идите как раз на завод, потому что работа на заводе оказалась полезнее для психики, чем в офисе. Дело в том, что на заводе есть четкий график, перерывы и отсутствует необходимость быть на связи после смены. Вот это снижает риск выгорания, объясняют психологи. А вот в офисе наоборот все. Постоянные звонки, клиенты и занятость вне рабочего времени. Из-за этого люди чаще устают, а потом и в конце концов увольняются. Поэтому я прям представляю диалог этих 12-летних ребят, которые сидят. Я сегодня на заводе отпахал целую смену, а второй 12-летний говорит, а я в офисе, знаешь, как страдал еще в нерабочее время? Эти звонки, дедлайны рабочие, чаты.
1: Брайс и Белый у микрофона.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
9: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
7: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в США заявили об отсутствии итоговых договоренностей по Украине. Банки в РФ столкнулись с нехваткой свободных денег из-за спроса на наличные. В этом году россиянам выгоднее брать отпуск в июле. Подробности далее. На встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже не удалось достичь окончательных договоренностей по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС. Он пояснил, что на саммите стороны обсуждали предложения, а не готовое соглашение. По словам Рубио, среди вопросов, по которым позиции пока расходятся, остается тема Донбасса. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что США могут скорректировать подход к урегулированию. Москва при этом продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном. Банки в России столкнулись с нехваткой свободных денег из-за увеличения спроса на наличные. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. По данным издания, дефицит ликвидности достиг почти 2 триллионов рублей к середине июня. Объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона. Это сумма выше, чем за весь 2025 год. Эксперты связали ситуацию с перебоями интернета, ужесточением контроля за переводами, снижением ставок по депозитам и налоговыми изменениями. Вместе с тем зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин ранее назвал незначительный рост наличных в обороте. По его словам, прирост наличных с начала года обошел значение аналогичных периодов 2024 и 2025 годов. Однако ситуация не беспрецедентна. Отпуск в июле может оказаться выгоднее, чем в августе. В июле будет 23 рабочих дня. Это максимальный показатель за весь год. В августе при том же количестве календарных дней рабочих будет уже 21. Как сообщается на сайте «Аргументы и факты», разница особенно заметна при двухнедельном отпуске. Экономист Игорь Балынин привел пример для сотрудника с зарплатой 105 тысяч рублей. Если взять в отпуск в июле, общая сумма отпускных и зарплаты составит 105 тысяч 600 рублей. В августе – 101 тысячу 200 рублей. Разница больше 4 тысяч рублей. Эксперт также напомнил, что отпускные должны перечислить не позднее, чем за 3 дня до начала отдыха. Официальный курс доллара на 26 июня составляет 75 рублей 63 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 76 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
11: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ «Маркет» – максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
4: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир? Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток. Наши радио-ведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось! Новое фирменное утреннее шоу на Карибуарт. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра. Просыпайся и подключайся. Только на 104 и 2 FM.
10: Ну что, теперь уже окончательно с добрым утром. 9:05, 26.06.2026. Пятница. Солнечная пятница. Кстати, на ближайшие 10 дней смотрела я прогноз. Ну, вот такая погода. 15-16. Но, друзья мои, опять воскресенье. Прошлое воскресенье было 19, по-моему. В это воскресенье тоже 19-20.
5: Какая красота, ну балует какая-то... нас погода.
10: Да.
5: Ты посмотри.
10: Как будто бы специально такая.
5: И прям не в понедельник, когда вот это насмешище, да, знаешь, над человеком, который работает в офисе где-нибудь, сидит просто на своем рабочем месте, и понедельник такой жаркий, а воскресенье было дождливым.
10: Да.
5: А теперь вот
10: наоборот,
5: прелесть.
10: Да, в этом году вот так вот все складывается, поэтому, думаю, на воскресенье стоит, ну, как бы, планировать шашлычные вот эти все делишки.
5: Да и прямо на сегодня, на вечер даже можно тоже какие-нибудь планы шашлычные. Это же пятница. Вот от одного слова хорошо становится. И,
10: это
5: кстати,
10: точно.
5: Психологи используют реакцию на пятницу как тест.
10: Угу.
5: Ты к нему приходишь, говоришь, страдаю. Он говорит,
10: что а вы, как к пятнице относитесь?
5: Что вы, да, что вы чувствуете от слова пятница? В общем, используют как тест. Если при упоминании слова пятница человек не чувствует радости, это может быть признаком эмоционального выгорания. Так что вот можете себя и коллег проверить. Подходишь, говоришь, пятница. И человек, если радуется, значит, все у него еще хорошо.
10: Ну вот тут что-то прочитала. Роллы, кофе и сыр вызывают зависимость. И зависимость это...
5: Я знала.
10: Сильнее сахара. Кофе и сыр, да.
5: Да.
10: Причем у меня был большой период, когда я отказалась от кофе, от сыра. Потом как постепенно опять вернулась к этому, ко всему, и к кофе, и к сыру. Но, оказывается, зависимость. К роллам абсолютно спокойно я отношусь, что они есть, что их нет. И как-то, видимо, в свое время я
5: уже переела в свое время тоже.
10: Ну, в общем, по словам медиков, дело в том, что если мы отказываемся от этих продуктов, у нас возникает синдром отмены и даже ломка.
5: Ух ты!
10: Кофе при этом вызывает скорее психологическую зависимость. А вот роллы, снеки, сыры и колбасы уже физическую. Ты понимаешь?
5: Ломота это... в теле.
10: Да, и все это из-за усилителей вкуса, которые очень сильно и очень жестко воздействуют на рецепторы и буквально подсаживают людей на такую еду. Так что, девочки, если вот это
5: сегодня
10: вот все снеки, сыр,
5: отметить.
10: Колбасочка,
5: и сет
10: роллы.
5: Какой-нибудь вкусный. Все для здоровья, не просто так.
10: Вкусные какие зависимости.
5: Какая прелесть, конечно. А говорят еще ученые, что суши для здоровья могут быть полезнее даже шашлыка. Потому что рыба в составе содержит омега-3, который поддерживает работу сердца и мозга. Водоросли нори богаты йодом и другими полезными микроэлементами. Но при этом, все-таки говорят эксперты, в жару нужно быть аккуратнее и внимательнее относиться к этим вот всяким сушам и роллам, потому что, конечно, рыба, скоропортящиеся продукты, нужно обязательно смотреть все маркировочки. А так, сегодня, это же просто прелесть. Сет, кофеечек, сырочек и прекрасный вечер.
10: Да, продолжение такого пятничного прекрасного настроения.
5: Да.
1: Они блондинки, им можно, но начать.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Компания «Нордтрак». Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем. Верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
8: В наличии в Магадане дизельный генератор на двигателе Вичай-10 мощностью 200 кВт с медной обмоткой. Цена 2 100 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, 19Г. Площадка перед складом.
9: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 26 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до плюс 18. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 16 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне солнечно. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане малооблачно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 26 июня.
4: Авен.
3: Стоит позаботиться о своем здоровье, по возможности избежать перегрузок и проявлять осторожность в поездках. Даже если вы не будете слишком усердствовать в работе, основных целей удастся достичь, а серьезных ошибок избежать.
4: Телец.
3: Некоторые разочарования не исключены, неприятные моменты будут связаны с необходимостью выполнять тяжелую, но совершенно неинтересную для вас работу. Проблемы в личных отношениях маловероятны. В данной сфере очевидно доминирование позитивных тенденций.
4: Близнецы.
3: Этот день весьма неплох, но ваше настроение переменчиво, и порой вы видите проблемы там, где их нет. Возможны неожиданные предложения, приглашения. Не упустите возможность хорошо провести время в большой компании, продемонстрировать свои способности и таланты. Тем, кто стремится к переменам в личной сфере, следует занять активную жизненную позицию.
4: Рак.
3: Терпение и спокойствие – вот качества, которые вам сегодня совершенно необходимы. Очень серьезные разногласия с родственниками, причем идти на уступки едва ли кто-то захочет. Напрасными будут попытки убежать от проблем, забыть о них в череде развлечений. Вам все же придется заниматься решением сложных вопросов.
4: Лев.
3: Велика вероятность благоприятного для вас решения сложных вопросов, серьезных проблем. Не упустите возможность проявить организаторские способности. Они будут очень полезны. Вероятны новые контакты, заключение сделок, которые принесут прибыль в отдаленном будущем.
4: Дева.
3: День пустых обещаний и ложных надежд. Основная проблема заключается в том, что вы не только верите людям, которые выдают желаемое за действительное, но и сами следуете их примеру. Отношения с любимым человеком разлаживаются, возникает немало поводов для споров. Несколько лучше понимают вас родственники, но и их суждения не всегда верны.
4: Весы.
3: День упорной работы ради достижения поставленной цели. Труды ваши увенчаются успехом, если не тратить время и силы на исполнение сиюминутных желаний. День высокой творческой активности, оригинальных идей, необычных решений, воплощение которых в жизнь приведет к благоприятным переменам в личной сфере.
4: Скорпион.
3: День легких успехов и приятных совпадений. Можно добиться многого благодаря умению общаться с людьми, отстаивать свою точку зрения, при этом избегать конфликтов и вообще острых ситуаций. Легко дается решение бытовых проблем, можно начинать ремонт или готовиться к переезду.
4: Стрелец.
3: Этот день щедр на проблемы, решения которых потребуют терпения и упорства. Вы сможете изменить ситуацию к лучшему, если откажетесь от поспешных суждений и не станете навязывать свое мнение окружающим. Финансовое положение нестабильно, вы с трудом противостоите соблазнам и склонны тратить больше, чем можете себе позволить.
4: Козерог.
3: Упорство и настойчивость помогут вам в покорении любых вершин, достижений и поставленных целей. Появляется возможность навести порядок в семейных делах, наладить отношения с родственниками. В сфере романтических отношений ситуация также складывается благоприятная. Звезды будут на вашей стороне.

0: звезды.
1: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
2: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.
3: Цитатник на Карибу Арт.
4: Радио Карибу.
5: Фермер-эксбиционист – это человек, который показывает всем свое хозяйство.
3: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
4: Я люблю радио Карибу.
5: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
6: Собирайтесь, девки, в круг! Таня Брайс слово молвить будет! Народный календарь от нашей народницы-хороводницы!
7: Ну, началось!
8: Народницы-сковородницы!
9: Так, в народном календаре сегодняшний день, 26 июня, отмечен как день акулины-гречишницы.
8: Акулина?
9: Предки верили, что именно в этот день наступает лето.
8: А, да?
9: Да, великолепно.
8: Ну, как будто бы кажется, да, что у нас весна прошла, и только лето наступает.
9: Так, почему же акулина-гречишница? Да потому что в этот день крестьяне традиционно сеяли гречиху. И считалось, что если во время посева вокруг кружат крупные оводы...
8: А я думала, акулы, потому что она акулина. Вокруг кружат огромные акулы, которые просят гречку.
9: Короче, оводы, если кружат, то и колосья уродятся большими.
8: Ай, красота.
9: Вот оно как. А если вот насекомые мелкие, то есть небольшие оводы, а какие-то мелкие там мошечки, то тогда урожай будет скромным. Вот так вот, вот такое поверье было. Сегодня не стоит переутомляться.
8: Ой, ну это прям нужно.
9: Работать пятницу до глубокой ночи или трудиться через силу нельзя сегодня. Пользы от этого никакой не будет. Вот
8: да,
9: в чем дело.
8: Начали на расслабоне.
9: Сегодня запрещается жаловаться на судьбу, говорить о своих проблемах, зацикливаться на плохих мыслях. Так можно еще больше притянуть к себе неприятности.
8: Такое нам не надо.
9: В этот день лучше не сажать огурцы. А то же тяжкие мысли. В общем, нельзя сегодня сажать огурцы. По примете, они вырастут сухими и неровными.
8: И садовод такая стоит прямо сейчас, да, с рассадой, с этими семенами. Такая, да что ж такое?
9: Да, не буду,
8: сегодня
9: да
8: не пойду никуда.
9: Полезно сегодня сварить гречневую кашу.
8: О,
9: по поверью, это привлечет достаток и финансовую удачу девочки. Хотя
8: такое
9: бы ради
8: нам
9: этого
8: надо
9: гречечку сварить.
8: Гречка сегодня варится, кошелек наполняется.
9: Но при этом варить молочную кашу и пить молоко сегодня не рекомендуется.
8: Угу.
9: Сегодня это может обернуться недомоганием или даже отравлением.
8: Ух
9: Поэтому
8: ты
9: никакого молока сегодня.
8: Только гречка.
9: Нежелательно выходить из дома до полудня без молитвы или оберега. Утром кто на работу пришел без молитвы, вышли на работу. Вот пока.
8: Вот
9: да,
8: и все.
9: Вот и все. Потому это может просто навлечь сглаз, оказывается. Не рекомендуется принимать на работу новых людей. Они могут доставить лишние хлопоты. Ну, сегодня как-то вот обычно принимают...
8: Никто в пятницу-то и не выходит,
9: с первого числа,
8: как будто, на новую
9: и как-то
8: работу.
9: Вот и не в пятницу, да. А сегодня нельзя хвастаться успехами, чтобы не спугнуть удачу. Также сегодня не стоит делиться своей радостью. Иначе счастье обернется для вас испытанием.
8: Я так подозреваю, сегодня ни о чем разговаривать нельзя. А о каких-то несчастьях разговаривать нельзя, чтобы не усугубить.
9: Да.
8: О чем-то среднем разговаривать тоже нежелательно. О чем-то положительном тоже не
9: да
8: стоит.
9: И лучше хорошие новости, какие, если у вас какие-то есть, тоже сегодня лучше сохранить при себе.
8: Набираем вот так воздуха. Оп, да, и завтра в субботу выдаем своим близким. Я тебе хотела столько рассказать, но вчера было нельзя, да.
9: Если сегодня утром цветы источают сильный аромат.
8: Ух ты.
9: Какие, интересно.
8: Одуванчики.
9: У меня во дворе еще даже одуванчиков нет.
8: У меня появились уже одуванчики.
9: Ну, в общем, если цветы пахнут сильно сегодня, не знаю, где вы там найдете цветы, будете их нюхать, то вообще ожидается дождь. Если туман на рассвете, то предвещается жаркий день. Не было тумана сегодня.
8: Да.
9: Так что, ну ладно. 15 градусов тоже, извините, для Магадана роскошь.
8: Это здорово.

0: Конечно.
1: Радуга утром или днем к усилению ветра.
0: А. Угу.
1: Обилие мошек сулит ясную погоду. У меня, кстати, уже комары один раз покусали.
0: Да.
1: Успели.
0: А меня овод укусил.
1: Батюшки, уже, ну, короче, есть вот эта летающая живность, уже есть всякая. Если павук-крестовик. Даже не хочу знать, как он выглядит.
0: Павук.
1: Если он сидит в центре паутины, то осадков не будет. Нет, такой...
0: Осадки в виде слез будут, если он сидит вот посередине паутины где-нибудь у тебя в углу дома.
1: Собака катается по траве, а твоя
0: сегодня как накаталась.
1: Раз накаталась.
0: К
1: да.
0: чему бы это?
1: Это к ненастью.
0: Вот спасибо, моя дорогая собачка.
1: Ну, извините, я, ну, как бы, я тут ни при чем, это вот так народный календарь, значит, нам все.
0: Она просто выбегала сегодня и такая, надо к ненастью накататься. Да, и накаталась.
1: Так, что таролог астролог нам на сегодня написал? Название даты с китайского переводится как «искоренение». В этот день звезды рекомендуют избавляться от всего лишнего и неактуального. В общем, те, кто халтурил с уборкой, можете наверстать упущенное. Спасибо, я всю неделю халтурил.
0: Все, сегодня день уборки.
1: Еще вчера такая, думаю, надо полы, надо, а потом
0: и гречку еще отварить.
1: Ну, короче, да, придется все-таки, да. День хорош для очищения окружающего пространства, прореживания гардероба и борьбы с залежами ненужных вещей. Нужно смело выбрасывать все, что годами лежит мертвым грузом. Ну, на тот случай, это, знаешь, вдруг пригодится. Все, сегодня телефону, нужно от этого
0: телефонную
1: избавляться.
0: Книгу, кстати, тоже можно проявить.
1: Да.
0: Почему бы нет?
1: Смело, в общем, все это нужно выбросить, и отличный момент для начала посещения спортзала или домашнего фитнеса.
0: Я придумала. Убираем из гардероба, выбрасываем вот эту всю одежду на то, что вот я похудею.
1: Угу.
0: Да. И записываемся в фитнес-зал. Вот это будет тогда
1: да
0: гораздо эффективнее.
1: Можно, видишь, домашний фитнес тоже хорошо.
0: Тогда зачем выбрасывать вещи, если я сегодня начну фитнесом заниматься? Может быть, и влезу.
1: Так, если на физическую активность вы пока не созрели, а
0: это мы не созрели.
1: И навряд ли мы когда-то созреем вообще
0: на нее. Мы не созревшие ягодки еще.
1: То устроить сегодня нужно выходной от калорийных десертов. Ха! Три халвы в шоколаде залетели с утра, как
0: в бездонную бочку.
1: Калорийные десерты. Кто мы без калорийных десертов?
0: Мы колоритные женщины, нам нужны калории, в конце концов.
1: В такую дату можно завершать отношения, причем как личные, так и рабочие. Если вы давно планировали уволить ленивого сотрудника, расстаться с занудным кавалером, то звезды помогут прошептать вам прощальные слова.
0: На ушко. Так подходишь к сотруднику внезапно, он работает себе, сидит спокойно, а ты ему на ушко: ты уволен,
1: уходи.
0: Уходи. Великолепие.
1: В такой день важно быть щедрым и радовать своих близких.
0: Или ща ему
1: людей
0: щедрого
1: подарками и комплиментами.
0: Ты подходишь, значит, говоришь: ты очень красивый, уходи. Потрясающе.
1: Так, сегодня неподходящий день для старта проектов, рассчитанных на длительное и постепенное развитие. Так, а что я почему-то не почитала? У меня сегодня вообще последний укол. По этому поводу.
0: Ты его не почитала?
1: Не говорят, что
0: почитать
1: типа
0: надо
1: все
0: укол.
1: Будет хорошо, раз сегодня укол. Нет, нет, ничего такого нет. Ну ладно. Не самый подходящий день для старта проектов, рассчитанных на длительное и постепенное развитие. Велика вероятность задержек, неожиданных препятствий, изменений в расписании. Окружающие сегодня могут быть более нервными, чем обычно. Конечно, ты им говоришь.
0: Конечно.
1: Конечно, он нервничает.
0: Сначала говоришь: ты очень красивый, уходи. Конечно, он нервничает, странно.
1: Да. Постарайтесь оградить себя от неадекватных личностей.
0: Так, неадекватная личность, ограничьтесь.
1: Защитите своих близких от собственных психов, если самый нестабильный человечек – это вы.
0: Это очень сложно, да.
1: В плане здоровья… Вот. В плане здоровья стоит обратить внимание на позвоночник. Да нет. Не нагружайте себя тяжелыми пакетами из магазина. Вчера это было сделано. Воспользуйтесь благами цивилизации в виде доставки на дом. К сожалению, в Магадане не особо распространено. Ссоры, конфликтов желательно сегодня избегать. Они не приведут к решению проблемы. Сегодня быки дождались своего астрологического выходного, то есть те, кто родился в год быка, вы должны позволить зверушкам, всем остальным, всласть поработать, а сами, по возможности, должны отдыхать.
0: Ой, какая прелесть. Ну и рандомное предсказание от искусственного интеллекта.
2: Это лето будет отличным. Правда, загар через куртку не ляжет.
3: Ой, реклама.
4: Реклама на радио Карибу Арт.
3: Радио Карибу.
4: Телефон рекламной службы 65 единиц.
5: Любые пиломатериалы, от бруса до ски и евровагонки, до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
6: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
7: Изготовим шкафы-купе по вашим размерам. С самыми разнообразными фасадами. Индивидуально для ваших интерьеров. На любой вкус. Звоните 200-800. Компания «Метрал».
8: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
10: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
11: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант». Ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки. Индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
12: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
13: Джиган и Нилетто. Не умеют.

Социальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69. Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Магадан, встречай падел. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Чикаго.
5: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-29-69.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
8: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
9: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
10: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу,
2: ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт. 104,2 FM.
9: Новости на радио Карибу Арт.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске цены на нефть упали после открытия Ормузского пролива. В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. 58% россиянок назвали семью с двумя детьми идеальной. Подробности далее. Цены на нефть снизились до минимальных значений после возобновления судоходства через Ормузский пролив. Как сообщает Reuters, поставки из стран Ближнего Востока заметно выросли. Это усилило давление на рынок. Стоимость Brent опустилась до $72 за баррель. Американская WTI подешевела до $69.5. Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия рассчитывает на дальнейшее свободное судоходство через Ормузский пролив. По его словам, это поможет укрепить энергетическую и продовольственную безопасность стран глобального юга. Москва также поддерживает договоренности о прекращении боевых действий между США и Ираном и готова содействовать поиску долгосрочного соглашения. В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В программу обучения войдут, в частности, элементы изучения беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов для старшеклассников. Изменения, как отмечается, направлены на усиление патриотического воспитания и прикладной подготовки учащихся. Почти 60% опрошенных россиянок считают идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей. Об этом говорится в исследовании Национального центра России. Еще 23% уверены, что детей в семье должно быть трое или больше. Только 11% признают идеальной семью с одним ребенком. Для абсолютного большинства опрошенных семья немыслима без детей. Участницы исследования также выбрали главные составляющие семейного счастья. На первом месте оказались любовь и взаимопонимание. Почти так же важно доверие. На третьем месте – материальное благополучие. В топ-5 важнейших составляющих вошли забота и ответственное отношение к детям. Официальный курс доллара на 26 июня составляет 75 рублей 63 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 76 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
9: Новости на радио «Карибу Арт».
11: Бесчинство блондинок. Но началось.
12: Так, бесчинство блондинок не начались, они заканчиваются. Сегодня мы без сплетничной, сегодня мы без карибатеки, потому что так сложились обстоятельства.
13: Народный календарь, конечно, не запрещал.
12: Но так сложились обстоятельства.
13: Так выпала карта.
12: Поэтому мы...
13: Так судьба расставила фишки.
12: Поэтому мы приносим свои извинения. И, в общем, всем вам... Ну, я не думаю, что прям сильно кто-то из вас расстроится из-за этого, потому что все равно на нашей волне продолжит играть великолепная, ваша любимая зачастую музыка. Ну, и все остальное тоже. Поэтому на сегодня я с вами прощаюсь. Всем прекраснейшей пятницы и замечательных жарких выходных. Напоминаю о том, что в воскресенье, друзья, плюс 19, плюс 20. Я думаю, сегодня самый тот день для того, чтобы распланировать, как вы проведете эти великолепные летние жаркие магданские выходные. Всем пока!
14: Брайс и

0: Лето.
1: Что, пришло уже, да?
0: Наконец-то лето.
2: Вот оно, лето! Теперь-то дадим жару.
3: Встречай лето на 104.2.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы Техрепкома, переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22. В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
5: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
6: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
5: Все просто с «Магадан Энерго».
7: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 26 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до плюс 18. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 16 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне солнечно. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане малооблачно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнце.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе.
9: Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
10: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
11: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная, 5, Кольцевая, 15, Пролетарская, 77А.
12: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
13: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
14: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
15: Тотальная свежесть на Карибу.
16: Джиган и Нилетто. Не умею.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
5: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
6: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Европе рассказали, когда снова передадут деньги Украине. Пенсию по старости будут начислять без заявления с 2027 года. Семеро из 10 опрошенных россиян уверены, что хорошо различают ИИ-контент. Подробности далее. В Европе рассказали, когда снова передадут деньги Украине. Второй транш бюджетной помощи Киеву планируется на сентябрь. Его размер составит 90 миллиардов евро. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии на брифинге в Брюсселе. Об этом пишет «Комсомольская правда». Ранее сообщалось, что Европа неожиданно срезала часть финансирования для Украины. Киеву передадут не все обещанные финансы. В России планируют автоматически назначать страховую пенсию по старости с 1 января 2027 года. Об этом агентству «Прайм» сообщил зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Паниш. Он добавил, что если законопроект вступит в силу, то социальный фонд будет самостоятельно принимать решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения пенсионного возраста. При этом будут использоваться данные, доступные в системах фонда. Депутат отметил, что новый порядок распространится на всех россиян. Однако исключением станут граждане, имеющие опыт работы за границей. Им по-прежнему придется подтверждать стаж через личное обращение, уточнил парламентарий. 70% опрошенных интернет-пользователей убеждены, что хорошо